Его причина вечно занят, и она движением ресниц никого не манит.

одиночества из тех привычек. День проходит гладкий, как стекло, ночь, как коробок, еще много спичек.

0: Сделано в Беларуси.
1: Ответ я дать не могу, ведь мы все ходим кругами, смотря опять в пустоту. Постели дни заправляем в квартирах разных с утра, сквозь слезы дни вспоминаем.

0: Сделано в Беларуси.
1: Я снова убиваю сам, ведь уже не спросишь больше, где ты там пропал. День на минималах, в голове туманно. Я

Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, а

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманты.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Бизнесу нужен банк! БНБ! БНБ!
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйскино, Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич. Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана. На уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения. Глава государства выразил уверенность. Налаживание платежной инфраструктуры между государствами позволит значительно продвинуть торгово-экономическое сотрудничество. Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента, инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Президенту доложено о выполнении поручений, данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район. Речь также шла о кадровом обеспечении, продолжении уборки сельхозкультур и осенних полевых работах. Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с Россией о взыскании задолженности по исполнительным документам. Соглашение позволяет эффективно решать вопросы, связанные с перечислением взысканных в России денежных средств государственным органам и бюджетным организациям Беларуси. В Беларуси с 24 сентября вступил в силу основной блок изменений в законодательство по вопросам туризма. Закреплены новые подходы к государственному регулированию и управлению. Индустрия гостеприимства выделена в самостоятельный сектор экономики. Расширены полномочия президента и правительства. Очередная 22-я сессия Бобруйского горсовета депутатов состоялась под руководством Ирины Рынейской на базе УАО «Белшина». На повестке дня – кадровое обеспечение предприятий Бобруйска. Рассмотрен вопрос по реализации госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда». 23 сентября в Бобруйском дворце искусств в преддверии профессионального праздника и дня рождения предприятия чествовали коллектив «Бобруйска Громаша». Особый момент – вручение заслуженных наград. Подробнее на bobrlife.by. На предприятиях деревообработки Бобруйска торжественно отметили День работников леса. В актовых залах прошли торжественные мероприятия, на которых чествовали лучших специалистов и ветеранов отрасли. Подробнее на bobrlife.by.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 9. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14. Влажность 83%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Сладкая штучка.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня.

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbeltelecom.by.
4: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
7: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,44. За 100 российских дают 3,59 белорусских. Беларусь и Камбоджа расширяют сотрудничество в транспортной сфере. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере гражданской авиации, автомобильного транспорта и дорожного строительства. Белорусская сторона готова предоставить глубокую экспертизу в области проектирования и содержания дорог. Первая биржевая сделка по реализации кормового ячменя на экспорт заключена на Белорусской универсальной товарной бирже. Объем контракта 6 тысяч тонн на сумму 734 тысячи долларов в эквиваленте. По итогам 8 месяцев 2026-го биржевый экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос до 1 миллиарда 200 тысяч долларов. «Росатом» создаст в Беларуси еще одно совместное предприятие. Оно будет способствовать оптимизации графика потребления электроэнергии и повышению надежности работы оборудования. План предусматривает проектирование сборочного участка, поставку ключевых компонентов и инженерное сопровождение на всех этапах. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,44. За 100 российских дают 3,59 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 51 копейку. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 104 доллара 79 центов за баррель.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14. Влажность 83%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

сделано в Беларуси.

0: Тройка. Ремонт. Уборка. Удачник поможет. Пылесос Керхер ВД3П Воркшоп со скидкой 15% по 30 сентября. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. Удачник. Скидки до предела.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Минский автомобильный завод представил новое поколение среднетоннажных шасси МАЗ Тарго. Модель Тарго 8 полной массой 8000 кг оснащена дизелем мощностью 145 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач FAST. А Тарго 10 весом 10 тонн форсированным двигателем на 156 лошадиных сил, механической коробкой переключения передач и возможностью установки коробки отбора мощности. Обе модификации получили трехместную кабину повышенного комфорта с кондиционером мультимедиа на 9-дюймовом экране, камеры заднего вида, круиз-контролем, а также сиденье водителя с подогревом и вентиляцией.
1: Про машины для людей.
2: Volvo обновила сразу три кроссовера XC40, EX40 и EC40. Модели получили новые фары, измененные капот и бамперы. У XC40 и EX40 также обновили заднюю часть кузова. В салоне теперь 11,2-дюймовый экран мультимедиа с Google Gemini. Материалы отделки и атмосферная подсветка тоже стали современнее. Бензиновый XC40 сохранил 2-литровый турбомотор на 163 и 197 лошадиных сил. Электрический EX40 и купеобразный EC40 выдает до 442 лошадиных сил, запас хода до 583 километров.
1: Дай газу!
2: Флагманский Lexus LS обновили к 2027 году. Внешность модели осталась прежней, акцент сделали на новых опциях. Теперь для всей версии доступна панорамная крыша с люком. Топ-версия эксклюзив радует расширенным выбором цветов салона, дополняет образ декоративные вставки под граненое стекло. На японском рынке LS предлагает только как гибрид LS500H. Силовая установка сочетает 3,5-литровый V6 и 2 электромотора. Суммарно 359 лошадиных сил.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

Встречай утро на Зефир FM.

0: Радио с повышенным содержанием музыки. Зефир FM.
1: В Бобруйске 10 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: В Беларуси усовершенствуют законодательство в сфере аквакультуры и животноводства. Для сельхозорганизаций срок внесения информации об идентификации животных – 5 рабочих дней, а по вопросам прослеживаемости – 7. Будет определен понятийный аппарат для регистрации постадно.
0: Город.
1: В Бобруйске прошло заседание областного клуба родителей и воспитателей детских домов семейного типа. Цель – обеспечить подход к воспитанию девочек на основе образа женщины-матери как хранительницы очага. Участники обсудили лучшие практики ведения домашнего хозяйства.
0: В мире.
1: В Литве ожидают значительного подорожания отопления в предстоящем сезоне. Цены повысятся примерно на 13-25%. Потребителям рекомендуется пересмотреть свои привычки, а в долгосрочной перспективе думать о состоянии зданий.
0: Технологии.
1: Бразилия создает национальную сеть биобанков. Инициатива расширит возможности для стратегических исследований в поддержку единой системы здравоохранения. Сеть повысит точность диагностики и лечения в системе государственного здравоохранения. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 11. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки, ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14, влажность 83%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не

0: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Логойский район. Локация «Амкадор Лесмаш». В центре внимания – производство лесозаготовительной техники.
0: Город.
1: Председатель Бобруйского горосполкома встретился с молодыми специалистами различных сфер. Для трудящейся молодежи была подготовлена необычная экскурсия. Точки следования – промышленный гигант УАО «Белшина», улица Минская, Бобруйск-Арена, собор Александра Невского. Подробнее на bobrlife.by.
0: В мире.
1: В Японии создадут управление по борьбе со стихийными бедствиями. Ведомство займется прогнозированием катастроф. Будет руководить всеми спасательными и восстановительными работами.
0: Технологии.
1: Google планирует запустить первый дата-центр для искусственного интеллекта в космосе. Цель проекта – перенос спутников с ИИ-инфраструктурой на околоземную орбиту. Там аппаратное обеспечение сможет генерировать в 8 раз больше энергии, чем на поверхности Земли. Первый запуск состоится 1 октября.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки, ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14, влажность 83%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Доброе утро, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Налимята. Ну что ж, сегодня долгожданная пятница, 25 сентября, друзья. Ну что ж, хоть за окном не очень-то теплая погода, солнце пока не видно, но все же. Самое главное, чтобы настроение было самым солнечным, самым хорошим, а это мы сделаем на волне 95.4.
1: Встречаем утро вместе. Zephyr FM.

Ну что ж, середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Нулимята на волне Зефир ФМ. Да. Сегодня, напомню, что 25 сентября, пятница. И давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день. А сегодня на большей части Беларуси пройдут дожди. Да, ну что ж, так что давайте запасаться зонтиками, плащами и резиновыми сапогами. Но в нашей Могилевской-то области температура воздуха поднимется до 16 градусов тепла. Временами тоже у нас в нашей области небольшой дождь и вероятность осадков аж до 80%. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Ну, несмотря на такую пасмурную погоду, хотя иногда высматривает и солнце, мы будем наслаждаться самой сладкой радиоволной. Радио

0: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Ну что ж, пятница, время готовить с удовольствием, друзья. Да, кстати, сегодня день приготовления любимого блюда. Есть такой необычный официальный праздник, мне кажется, очень-очень аппетитный. Так что доставайте, друзья, рецепт, включайте настроение и порадуйте свой живот вкусным ароматом с первой минуты. Ну что ж, с вами Зефир FM, ну а дальше только хорошее настроение.
1: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: В ходе рабочей поездки главе государства доложат о производстве лесозаготовительной техники и развитии холдинга «Амкадор». Александр Лукашенко ознакомится с образцами производимых машин. Президент призывает не останавливаться на достигнутом и ставит задачу обеспечить лесную отрасль техникой отечественного производства.
0: Город.
1: С 29 сентября по 2 октября в Бобруйске и районе пройдут ежегодные занятия по мобилизационной готовности. Они направлены на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны по формированию территориальных войск.
0: В мире.
1: Хакеры взломали криптобиржу и украли более 350 миллионов долларов. Команда безопасности активировала протоколы экстренного реагирования. После инцидента биржа временно приостановила вывод средств для проведения проверки безопасности.
0: Вот это да!
1: Сингапурский центр квантовых технологий представил атомные часы на основе лютеция. Они являются самыми точными в мире и могут превзойти существующие на сегодняшний день технологии. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Возможны осадки. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14. Влажность 83%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: что, вы на самой сладкой радиоволне, с вами по-прежнему Элемента. Давайте же поговорим немного об интересных, необычных вещах. А я просто хочу поговорить о растениях. Ведь исследование, вот, прочитала недавно, что показывают, там, где больше комнатных растений, плесени и вредных бактерий становится примерно на 60% меньше, а воздух чище. И влажность держится в комфортном уровне. Так что, друзья, в доме это... Когда растение в доме не просто красота, а в первую очередь забота о себе, о своем здоровье. Ну что ж, оставайтесь на волне 95.4, и дальше будет еще интереснее.
1: Дневной зефир.
2: Никакая нейронная

этот воздух, как в ватагу стоит. Летнее платье тебе к лицу, не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит.

же дома на маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но наплевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле нет, а без того, что мы до дома.

плохим, потом становится хорошим, круги эти без толку нарезают. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий.

0: все. У меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 379-689-77-78.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Ну что ж, середина часа на Зефире ФМ, с вами по-прежнему на Лимиада. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. Напомню, сегодня долгожданная пятница, друзья, да. Рабочая неделя уже почти завершена. Сегодня 25 сентября, и гороскоп на сегодня открывает для нас много дверей. Да, и почти они ведут в классное будущее. Главное расставить приоритеты правильно и постучаться туда, где нам будет, ну, очень хорошо. Так что стоит серьезно подумать. Сейчас прийти на помощь могут и близкие друзья, и родственники. Если нам не сложно, стоит обратиться к ним. Вот, они найдут правильные слова и помогут посмотреть на непростые ситуации другим взглядом. Полезно прислушиваться к внутренней чуйке. Внимательно. Именно она подскажет, кто может соврать, а где мы и сами оплошаем. А верить гороскопу или нет, это дело каждого. Но оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно.
1: Дневной зефир.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Акция от Белгосстраха. За безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Минский автомобильный завод представил новое поколение среднетоннажных шасси МАЗ Тарго. Модель Тарго 8 полной массой 8000 кг оснащена дизелем мощностью 145 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач FAST. А Тарго 10 весом 10 тонн, форсированным двигателем на 156 лошадиных сил, механической коробкой переключения передач и возможностью установки коробки отбора мощности. Обе модификации получили трехместную кабину повышенного комфорта с кондиционером мультимедиа на 9-дюймовом экране, камеры заднего вида, круиз-контролем, а также сиденье водителя с подогревом и вентиляцией.
1: Про машины для людей.
2: Volvo обновила сразу три кроссовера XC40, EX40 и EC40. Модели получили новые фары, измененные капот и бамперы. У XC40 и EX40 также обновили заднюю часть кузова. В салоне теперь 11,2-дюймовый экран мультимедиа с Google Gemini. Материалы отделки и атмосферная подсветка тоже стали современнее. Бензиновый XC40 сохранил 2-литровый турбомотор на 163 и 197 лошадиных сил. Электрический EX40 и купеобразный EC40 выдает до 442 лошадиных сил. Запас хода до 583 километров.
1: Дай газу!
2: Флагманский Lexus LS обновили к 2027 году. Внешность модели осталась прежней, акцент сделали на новых опциях. Теперь для всей версии доступна панорамная крыша с люком. Топ-версия эксклюзив радует расширенным выбором цветов салона, дополняет образ декоративные вставки под граненое стекло. На японском рынке LS предлагает только как гибрид LS500H. Силовая установка сочетает 3,5-литровый V6 и 2 электромотора. Суммарно 359 лошадиных сил.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Ну что ж, на календаре пятница, финишная прямая рабочей недели, друзья. Самое время выдохнуть, улыбнуться и заметить, что настроение часто начинается, ну, с маленьких вещей. Ну, например, с чашки любимого кофе или доброго слова, улыбки даже самому себе в зеркале или любимой песни. Вы тем более находитесь на самой сладкой радиоволне, а я, Налимята, скоро вам включу эти классные зажигательные хиты для поднятия настроения. И пускай остаток дня пройдет легко, дела спорятся, а впереди уже ждут приятные планы. Ну что ж, хорошие пятницы. А прямо сейчас Альфа. Артики, Асти, Сиви. Ну и воду не будем мутить вместе с Дашей. А я напомню, с вами Налимята на самой сладкой радиоволне. Услышимся уже в следующем часу. Кстати, напомню, что пройдет наша традиционная игра с 13 до 14 часов. Не пропустите.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Малькевич.
0: В стране.
1: Сеять озимые сейчас надо мгновенно. Такую задачу Александр Лукашенко поставил во время рабочей поездки в Логойский район. В Минской области посеяно 70% от запланированных площадей. Завершить работы планируется к 5 октября. Глава государства обратил внимание, у аграриев есть около недели в запасе, чтобы провести сев в агротехнические сроки.
0: Детали.
1: По всей стране 25 сентября проходит единый день безопасности дорожного движения под девизом «Не будь невидимкой, засветись в темноте». Мероприятие нацелено на профилактику аварий с уязвимыми участниками дорожного движения. Госавтоинспекция усилит надзор за дорожным движением и в выходные.
0: Соседи.
1: Центр избирком России объявил итоги выборов в Государственную Думу. Партия «Единая Россия» получает конституционное большинство в новом составе Госдумы. Причем ее нынешний результат стал рекордным. Явка избирателей 59,8%.
0: Вот это да!
1: Ритуальный бассейн возрастом около 2000 лет нашли в Иерусалиме. Рядом с объектом были выявлены остатки культового сооружения византийской эпохи. Постройка датируется 6 веком нашей эры.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки, ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14, влажность 83%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, сегодня особенный день, пятница, когда приятно немного замедлиться и порадовать себя чем-нибудь вкусным, например, пиццей. Горячей, ароматной, с любимой начинкой и в хорошей компании, конечно же. И пускай рабочая неделя завершается легко, настроение будет на высоте, друзья, а вечер по-настоящему аппетитным. Ну а прямо сейчас на самой сладкой радиоволне с вами Нелли Мята и, конечно же, наша традиционная игра в прямом эфире. А приз – это пицца Маргарита от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125, где большой выбор не только итальянской, но и азиатской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. Ну а прямо сейчас, чтобы выиграть ту самую аппетитную пиццу Маргариту и вечером в хорошей компании ее съесть, нужно ответить, как всегда, на мой вопрос. Внимательно слушаем и готовимся набирать свой ответ в виде СМС и отправлять на короткий номер радио 9544. В каком городе открылась самая первая пиццерия в мире? Ну что ж, думайте только недолго, ведь в конце этого часа уже определится победитель.
1: Сделано в Беларуси.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, середина часа на Зефире ФМ, с вами по-прежнему Налимята. И продолжаем нашу традиционную игру на самой сладкой и радиоволне, которая проходит ежедневно с понедельника по пятницу с 13 до 14 часов. А прямо сейчас в прямом эфире разыгрываем пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка» с большим выбором не только итальянской, но и азиатской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города нашего Бобруйска. А чтобы прямо сейчас поучаствовать, испытать удачу и выиграть пиццу Маргариту, нужно, как всегда, внимательно слушать вопрос и правильно и быстрее всех на него ответить. А свой ответ отправить в виде смс на короткий номер радио 95-44. В каком городе открылась первая пиццерия в мире, друзья? Думайте только недолго, ведь уже совсем скоро завершится наша традиционная игра, а именно в конце этого часа.
1: Радио «Зефир».

0: Выбрать время – значит сберечь время. А что сделано не своевременно, сделано понапрасну.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: сделано в Беларуси.
1: Инста лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
1: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

Ну что, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша в прямом эфире на Zephyr FM. С вами по-прежнему Наримята, а разыгрывали пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Ну а чтобы ее выиграть, нужно было, как всегда, внимательно слушать вопрос и желательно не только правильно ответить, но и быстрее всех. В каком городе открылась первая пиццерия в мире? Ну, конечно же, в Неаполе. Первой полноценной пиццерией в мире считается антикапицерия «Пор Аба», которая открылась в Неаполе, в Италии, в 1830 году. И что самое интересное, это закрытое помещение со столами и печью, но при этом с 1738 года на этом же месте уже работала уличная точка по продаже пиццы на вынос. То есть сначала была точка на вынос, а потом уже построили такое заведение. Ну что ж, давайте же узнаем, кто же сегодняшний наш победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 3720. Мы вас поздравляем. Вы наш сегодняшний победитель и, конечно же, выиграли пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». С вами свяжемся чуть позже и расскажем, где и как забрать замечательную, аппетитную, наверное, вкуснейшую пиццу Маргариту. А остальные, ничего страшного, сегодня же пятница, значит, должно быть хорошее настроение. Конечно же, слушаем самую сладкую радиоволну и впитываем этот пятничный вайб.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко подчеркивает важность для страны производства современной отечественной лесозаготовительной техники. Руководитель Амкадор Лесмаш заверил, предприятие готово закрывать потребность отечественной лесозаготовки в специализированных машинах, в том числе с перспективой наращивания объемов. Акцент на повышение качества продукции.
0: Детали.
1: Картофель в Беларуси убрали 43% запланированных площадей. В разрезе областей лидирует Могилевская – 86 тысяч тонн, Минская – 77, Брестская – 66. На молочно-зерновых с учетом рапса – 9 миллионов 253 тысячи тонн. А зимых зерновых посеяно на 58% от плана.
0: В мире.
1: Volkswagen и его дочерняя компания Audi отзывают по всему миру более 2 миллионов машин из-за дефекта в механизме управления. Автоконцерн объявил о планах сократить порядка 50 тысяч рабочих мест. Причина – падение маржинальности бренда и жесткая конкуренция с производителями из Азии.
0: Вот это да!
1: Египтянка получила 2000 предложений руки и сердца после поста в соцсетях. Она обозначила свои ожидания от будущего партнера. Ей важен зрелый, самостоятельный и амбициозный мужчина. Публикация собрала 1000 комментариев и вышла за пределы соцсетей. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки, ветер южный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 14, влажность 83%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Ну что ж, друзья, сегодня пятница, мне кажется, отличный день, чтобы разогнать энергию и уверенность. Чтобы вот все получилось, поставьте, друзья, перед собой цель на день и придумайте себе мотивирующую награду за ее выполнение. Ну, может быть, что-нибудь прикупить для нового гардероба или купить что-нибудь сладенькое тоже подойдет. Ну что ж, поработали над задачей и вовремя порадовали себя. А я на Лимиату продолжаю свой дневной эфир и поднимать вам настроение.
1: Сделано в Беларуси.

0: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Стройка, ремонт, уборка. Удачник поможет. Пылесос Керхер ВД3П Воркшоп со скидкой 15% по 30 сентября. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. Удачник. Скидки до предела.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044.

0: достаточно.
1: Ну что ж, давайте немного отвлечемся и поговорим о более насущных делах, например, о коммуникации, обучении, развитии навыков эффективного общения. Кстати, друзья, да, специалисты утверждают, что это помогает улучшать отношения с людьми. Ну да, повышает самоуверенность, уверенность и открывает путь к лучшим результатам и в работе, и в личной жизни. Так что давайте улучшать коммуникацию, не бояться общаться и быть в центре внимания, друзья. Ну что ж, а если вы пока немного стесняетесь или какой-то неловкий момент чувствуете, значит, расслабляемся, включаем звук громче и успокаиваемся.

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044.

0: Ну что ж, напомню, сегодня пятница, 25 сентября, день удивительного спокойствия, я бы сказала. Суету оставим на потом, когда рабочие задачи будут решаться, а сейчас нужно все мысли привести в порядок. Ну и что ж, конечно же, готовиться к вечеру, к пятничному вечеру. Это встреча с друзьями или встреча с теплым одеялом. Это уже выбор будет только вашим. Самое время сейчас немного сбавить обороты, оставить суету, а я на Люмята создам вам идеальное музыкальное сопровождение для этого дня. One Republic. Ну что ж, а я с вами прощаюсь, желаю отличных выходных. Услышимся уже на следующей неделе с 11 утра.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: В ходе посещения предприятия «Амкадор Лесмаш» Александр Лукашенко обратил внимание, нужно не только обеспечивать потребности внутреннего рынка, но и поставлять продукцию на экспорт. Например, в Российскую Федерацию. Глава государства подчеркнул, необходимо усиливать заготовку леса и активнее выходить на рынки.
0: Детали.
1: В Беларуси на 6 месяцев вводится лицензирование импорта яблок. Ввоз фрукта из государств, не являющихся членами ЕАЭС, будет осуществляться по разовым лицензиям. Решение принято в целях обеспечения внутреннего рынка отечественными яблоками в межсезонный период.
0: В мире.
1: Электросети Нидерландов не справляются с подключением новых домов. Заявки могут рассматривать до 3 лет. При этом приоритет подключения будет отдаваться больницам, пожарным станциям и компаниям, занимающимся водоснабжением.
0: Вот это да!
1: Японский концерн Toyota внедряет роботов в производственные процессы. Организация поручила сотрудникам обучать около 500 тысяч гуманоидов. Предприятие стремится создать мир, где роботы сосуществуют с людьми, а не заменяют их. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14. Влажность 83%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Дневной зефир.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно. Мне больно.
1: Больше не буду тебя

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Главе государства доложили, 52% общего парка лесозаготовительной техники занимают машины производства «Амкадор». Предприятие вышло на проектную мощность в 120 единиц техники в год. Среднее потребление лесных машин до 2030-го прогнозируется на уровне 100 единиц ежегодно.
0: Город.
1: С 29 сентября по 3 октября в Бобруйске пройдет республиканская спартакиада по боксу училищ Олимпийского резерва. В соревнованиях примет участие молодежь от 15 до 19 лет. Всего на турнир заявлены более 100 спортсменов со всей страны.
0: В мире.
1: В Латвии разразился скандал после проверки детского дома в Латгалии. На годовые нужды одного ребенка-сироты выделяется менее 200 евро. На них приходится покупать одежду и обувь на все 4 сезона. Из-за критического дефицита финансирования дети не доедают.
0: Вот это да!
1: Ученые впервые поймали радиосигналы от планеты вне Солнечной системы. Они указывают на наличие у планеты мощного магнитного поля. Оно порождает полярные сияния в 1000 раз более интенсивные, чем на Земле. Ранее уже фиксировали мощные радиовсплески из других звездных систем.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки, ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14, влажность 83%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

Те, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен, и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 3 копейки, евро 3,44. За 100 российских дают 3,58 белорусских. Нацбанк впервые за 5 месяцев не стал понижать расчетные величины стандартного риска. Для новых инвестиционных кредитов юрлицам их оставили на уровне 10,45% годовых. Для новых кредитов физлицам – 17,65% годовых. Более 5000 зарядных станций для электромобилей появятся в Минске до 2030 года. Сейчас их насчитывается более 1300. Концепция развития зарядной инфраструктуры сформирована с учетом особенностей столицы. 70% от общего количества составят быстрые и супербыстрые. Глобальный государственный долг в первом полугодии вырос на 10 триллионов долларов. С проблемой столкнулись США, Япония, Франция и Великобритания. Ситуация тесно связана с ростом доходности по гособлигациям, слабым экономическим ростом и значительными госрасходами. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 3 копейки, евро 3,44. За 100 российских дают 3,58 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 53 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 105 долларов 54 цента за баррель.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно, возможны осадки. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 9. В дневные часы термометр покажет до 14 градусов тепла. Влажность 83%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: все. У меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 375-29-689-77-78.
3: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
4: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
5: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
6: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
7: Сделано в Беларуси.

0: мудрее всего время. Именно оно все раскрывает и ставит на свои места.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
4: Сделано.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль» — здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Сеять озимые сейчас надо мгновенно. Такую задачу Александр Лукашенко поставил во время рабочей поездки в Логойский район. В Минской области посеяно 70% от запланированных площадей. Завершить работы планируют к 5 октября. Глава государства обратил внимание, у аграриев есть около недели в запасе, чтобы провести сев в агротехнические сроки. Александр Лукашенко подчеркивает важность для страны производства современной отечественной лесозаготовительной техники. Руководитель «Амкадор Лесмаш» заверил, предприятие готово закрывать потребность отечественной лесозаготовки в специализированных машинах, в том числе с перспективой наращивания объемов. По всей стране 25 сентября проходит единый день безопасности дорожного движения под девизом «Не будь невидимкой, засветись в темноте». Мероприятие нацелено на профилактику аварий с уязвимыми участниками дорожного движения. Госавтоинспекция усилит надзор за дорожным движением и в выходные. Картофель в Беларуси убрали с 43% запланированных площадей. В разрезе областей лидирует Могилевская – 86 тысяч тонн, Минская – 77, Брестская – 66. На молочно-зерновых с учетом рапса – 9 миллионов 253 тысячи тонн. А зимых зерновых посеяно на 58% от плана. С 29 сентября по 2 октября в Бобруйске и районе пройдут ежегодные занятия по мобилизационной готовности. Они направлены на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны по формированию территориальных войск. Председатель Бобруйского горосполкома встретился с молодыми специалистами различных сфер. Для трудящейся молодежи была подготовлена необычная экскурсия. Точки следования – промышленный гигант УАО «Белшина», улица Минская, Бобруйск-Арена, собор Александра Невского. Подробнее на boberlife.by. С 29 сентября по 3 октября в Бобруйске пройдет республиканская спартакиада по боксу училищ Олимпийского резерва. В соревнованиях примет участие молодежь от 15 до 19 лет. Всего на турнир заявлены более 100 спортсменов со всей страны. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно, возможны осадки, ветер южный, умеренный, минимальная температура ночью плюс 9, в дневные часы термометр покажет до 14 градусов тепла, влажность 83%, атмосферное давление 748 миллиметров, данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: дорогу. Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Минский автомобильный завод представил новое поколение среднетоннажных шасси МАЗ Тарго. Модель Тарго 8 полной массой 8000 кг оснащена дизелем мощностью 145 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач FAST. А Тарго 10 весом 10 тонн, форсированным двигателем на 156 лошадиных сил, механической коробкой переключения передач и возможностью установки коробки отбора мощности. Обе модификации получили трехместную кабину повышенного комфорта с кондиционером мультимедиа на 9-дюймовом экране, камеры заднего вида, круиз-контролем, а также сиденье водителя с подогревом и вентиляцией.
1: Про машины для людей.
2: Volvo обновила сразу три кроссовера XC40, EX40 и EC40. Модели получили новые фары, измененные капот и бамперы. У XC40 и EX40 также обновили заднюю часть кузова. В салоне теперь 11,2-дюймовый экран мультимедиа с Google Gemini. Материалы отделки и атмосферная подсветка тоже стали современнее. Бензиновый XC40 сохранил 2-литровый турбомотор на 163 и 197 лошадиных сил. Электрический EX40 и купеобразный EC40 выдают до 442 лошадиных сил. Запас хода до 583 километров.
1: Дай газу!
2: Флагманский Lexus LS обновили к 2027 году. Внешность модели осталась прежней, акцент сделали на новых опциях. Теперь для всей версии доступна панорамная крыша с люком. Топ-версия эксклюзив радует расширенным выбором цветов салона, дополняет образ декоративные вставки под граненое стекло. На японском рынке LS предлагает только как гибрид LS500H. Силовая установка сочетает 3,5-литровый V6 и 2 электромотора. Суммарно 359 лошадиных сил.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
2: Авто продавай на «Бутик Автобай».
1: Авто меняй на «Бутик Автобай».
2: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
3: Ого, какое кольцо! Откуда?
4: Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
3: Класс. Счастливая.
5: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Сим-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
6: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
7: Сделано в Беларуси.

Ады в мои объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Всем-всем доброго, уютного сентябрьского вечера. Пятница, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем счастливых выходных желает Светлана Дегтярева. Самый душевный приветик из дома летит братульке Шмадженьке. Желаю легких выходных и прекрасного настроения. Береги себя и знай, я с тобой рядом всегда и везде. Приветик от Коржика и всех местных. Всегда жду, скучаю и люблю. Самый согревающий душу приветик из дома летит моему сыну Сереже Близкого, пишет Лариса. Дорогой, наша жизнь состоит из дней и моментов, поэтому есть смысл наслаждаться каждым мигом этой жизни. Теплых, уютных выходных, а новая неделя пусть принесет новые приятности. У меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. 100 миллионов обнимашек от всех наших. А отдельный от Марка с Катюшей, сегодня ему уже значительно лучше. Передаем привет нашему любимому, родному, самому сильному мужу и папе, Туровцу Дмитрию. Мысли о тебе не покидают. С утра до вечера скучаем каждую минуту. Береги себя. Твоя любящая семья. Передайте привет Сугакову Максиму. Все будет хорошо, надо немного подождать. Терпение, собранности и позитивных мыслей. Жму 5. Друг Денис. Приветик по Столовскому Николаю. Скоро увидимся. Все приведем. Не скучай. Хорошего вечера. Передаем привет любимому сынуле Деменченко Вячеславу. Любим, целуем, обнимаем. Барматову Алексею посылаем приветик по пути домой от Мишани и Якутяночки. Мы уставшие, но довольные. Немного грустные. Встреча пролетела так быстро. Любим. Мы уже подъезжаем к Лиде. Привет моему Михасю Панфиленко. Арсюха пошел на дискотеку, мама приехала с работы, бабуля с дедулей дома. Твоя Евка-плевка. Теплый привет последней пятницы сентября летит нашему родному Аристарху Грюховскому, пишет Наталья. Солнышко наше, мы любим и ждем тебя. Все-все-все передают привет и пожелания крепкого здоровья. Хороших выходных, обнимаем тебя нашими сердцами. Любящий и скучающий приветик летит самому единственному любименькому мужу бабочке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Родной, у нас все хорошо. День дома, уборка, готовила кушать, сейчас отдыхаю. Маркуша на футбол пошел, Давидушка играет, мы ждем тебя завтра. Очень не хватает тебя. Крепко любим, целуем, скучаем, обнимаем. Ты мое все. Береги себя, мы всегда с тобой. От всех наших огромный приветик. Хороших выходных, отличного настроения, доброй ночи. Твоя любимая семья. Передаю свой снежный приветик самому любимому мужу Сугакову Максиму, пишет Дарья. У нас все хорошо, Дамир уже лучше, в понедельник пойдет в школу. А я только иду домой с работы, очень рада была слышать вчера. Очень не хватает тебя, хороших выходных и самое главное спокойных. Очень сильно люблю и безумно скучаю, твоя жена Дарья. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья, сентябрьский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Летит скучающий приветик любименькому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Мое сердце занято самым лучшим человеком на свете, и это ты. Обожаю тебя очень-очень, спасибо, что ты у меня есть, люблю тебя. Береги себя, хороших выходных, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Скучаю и жду. Димке Гордеюку мои приветы и поцелуи, пишет Тина Ковзель. Также привет от друзей и семьи. Вчера ездили за грибами. Собирать-то я люблю, а вот процесс очистки, ну, очень затянулся. Все ругала себя, зачем столько из лесу притащила. Справилась только к ночи. Надолго в лес не захочу. Дома все нормально, тебе спокойных выходных. Пусть мои обнимули тебя согреют. Твоя... Привет моему любименькому бабульчике Сергею Радченко. У меня все хорошо было, у репетитора уже дома. Я тебя сильно-сильно люблю. Передаю любящий приветик своему братику Ромашке. Провожаем Сашиного папу в аэропорт. Гостил у нас, ждем и тебя в гости. Хороших выходных, скучаю и люблю тебя. Обнимаю, не болей, сестра Настя. Самый огромный приветик Чемареву Диме. Дорогой муж, я очень сильно тебя люблю. Ты единственный, кто мне нужен. Очень жду и скучаю. Береги себя, удачных выходных. Сладких снов, согреваю тебя обнимашками и поцелуйкой. С любовью, жена. Большущий привет передаем нашему родному человеку Людвикевичу Александру. Мы желаем тебе хороших выходных и суперского настроения. Ждем, любим и через сотни километров посылаем свои поцелуи, обнимашки. Не забывай, лучшее все впереди. Приветик уже на месте. С любовью, твои родные. Домашние скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному бабульчике Димке Лебедеву, пишет Олеся. Мила, у нас все хорошо, только тебя не хватает. Береги себя, одевайся теплее. Ты очень нам дорог. Любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Привет, обнимашки летят любимому брату Александру, пишет Катерина Дриневская. Пусть этот пятничный вечер принесет добрый, позитивный настрой и заряд энергии. У меня все отлично, встречаюсь с Галькой, она приехала в Гомель, а потом еду к родителям. Будем завтра ждать тебя, дети, с папой на этих выходных. Береги себя, до скорой встречи. Всем доброго вечера желает Мария Середа. Передаю теплый, согревающий, любящий привет моему любимому мужу Цейко Денису. Все хорошо, сейчас снова на тренировке. Скучаю невыносимо. Береги себя, родной, для меня. Хорошего настроения, улыбок, выходных. Безумно люблю, ты мой воздух. Обнимаю, прижимаюсь, целую. Твоя. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, я у бабули, тебе от нее и Дашки большой привет. Очень сильно любим, скучаем и ждем, береги себя для меня. Ты мне очень нужен, сладеньких снов, душа моя. До завтра! Передаю приветик моему дорогому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. У нас все хорошо, Артем пошел на день рождения к подружке. А мы дома. Хороших выходных, мой родной, отличного настроения. Очень люблю и скучаю, целую крепко и обнимаю. Твоя сестренка Ира. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком.
0: Не ешь, а слушай. Зефир ФМ.

Этот воздух, как ватагу стоит, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, это летнее платье тебе к лицу.

0: Заряжаемся позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Приветик родному сэру Радченко. Неделя выдалась тяжелая, как и морально, так и физически. Но встреча с вами придает мне силы, отгоняет негативные мысли. Сегодня мой вечер не одинокий, а в компании ваших родных и близких. Хороших вам выходных. Отправляю вам горячий поцелуй, чтобы вы не мерзли. Обнимаю. Лети довольный, радостный от нашей встречи. Приветик Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. Я еще в дороге, но уже ближе к дому. На остановке жду автобус. Мечтаю о горячей ванной, о тебе и о нашей будущей встрече. Очень была счастлива и рада видеть тебя и слышать. Жаль, что не потрогать. Люблю очень-очень. Лови тысячу поцелуев и обнимашек. Твоя любимая жена. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская, согревающий, любящий приветик. Лети сегодня нашему родному, любимому сыночку Александру. У нас все хорошо, ждем завтра. Чудесных и позитивных тебе выходных. Береги себя, сыночек. Мы очень сильно скучаем и ждем тебя с нетерпением. Любим безмерно, а ты наше счастье и наша опора. Храни тебя Господь, целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Передаю солнечный, нежный, теплый приветик моему любимому Хайдару от Алины. Желаю всего самого хорошего, доброго вечера, отличного настроения. Я очень сильно тебя люблю, очень сильно скучаю, счастлива увидеть тебя и с тобой поговорить. Береги себя, мой родной, мой любимый. Передаю привет любимому мужу Нуфриенко Сергею, пишет Оксана. Бысенок мой, все у нас хорошо. Сейчас в музыкальной школе сегодня получила приветик, читала и плакала. Бысенок, мы вместе со всем справимся. Сложности для того, чтобы мы стали сильнее. Хороших выходных, ты мне очень сильно нужен. Обнимаю крепко и целую мой сладкий носик. Твоя любимая жена. Гайкевичу Александру летят обнимашки, поцелуй и приветик, пишет Юлия. Я сегодня дорвалась до грибов, насобирала целое ведро белых за пару часов. Поехала после работки ненадолго, давай назначим нашу встречу после 23-го, когда родители вернутся из санатория. Хорошего вечера, держись, крепись, прорвемся! Передаю домашний приветик моему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. Вот завершилась очередная рабочая неделя. У нас все хорошо, очень сильно скучаем. Вчера звонил сыночек, передавал тебе привет. Я очень сильно тебя люблю, крепко обнимаю и целую. Твоя жена. Приветик большой любимому сыночку Мартиновичу Ивану Николаевичу посылает Наталья. Сынулька, я очень сильно тебя люблю, мама. Привет любимому братишке Мартиновичу Ивану Николаевичу. Приветик получила, очень сильно обрадовалась. Надеюсь, все получится. Ответ отправила сегодня. Люблю очень сильно, крепко обнимаю. Помнишь, ты у нас самый лучший. Твоя сестра Настя. Передаю пламенный приветик любимому мужу Игорю Алешину, пишет Ольга. Очень сильно люблю тебя, безумно скучаю. Ты мой главный, любимый человек, мое счастье, мое вдохновение. Ждали сегодня звоночек, не переживай, все хорошо. Будем ждать на выходных в любое время. Или уже на следующей неделе. Обнимаем крепко и целуем. Твои роднульки. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного сентябрьского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет Сане Дриневскому из Бреста от Артура и Виктории. Саня, хороших и спокойных выходных, бодрого настроения и прекрасного самочувствия. Будь сильным, Саня, все будет хорошо. И, конечно же, до скорой встречи. Ну, а мы отправляемся в Инстаграм пятницы, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передают согревающий приветик любимому сыну Денису Климову. У нас похолодало, идут дожди. Приезжал мастер окна регулировать. Даст Бог, скоро свидимся. Хорошего вечера и хороших выходных. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю, мама. Передаю привет жениху Мирославу. Сегодня встретилась с родителями. Рада была получить приветик от тебя. Спасибо за беспокойство и пожелания. Мы стараемся справляться на выходных. Планируем с семьей выбраться за город. Очень не хватает тебя, родной. Не самое легкое моральное время, но мы оба справимся. Береги себя, люблю и мысленно крепко-крепко обнимаю. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я вижу, как легко и без остатка ты сердце на ладони положил. Но мое вдруг сжалось больно сладко, а удержать его мне хватит сил. Принять все целиком и не поранить, от боли и печали оградить. Ведь если вдруг светиться перестанет, то и у меня не хватит сил светить. Я удержу, пусть будет дрожь в ладонях, и сквозь усталость не померкнет свет. Храню от боли, путь тебя не тронет, тебя дороже во вселенной нет. Легких и скорых выходных, мой родной, твое солнышко. Согревающий приветик летит мужу Митько Евгению. Любимый, дорогой, я так скучаю по тебе. Мне не хватает твоей улыбки, взгляда, твоих крепких рук, нежных губ. Очень сильно жду встречи и представляю ее. Хороших выходных. Твоя Анастасия Васильевна. Осенний привет для Максимуса. Отправляю тебе целый листопад хороших новостей. У нас все в порядке, не шуршат, как кленовые листья. А неделя прошла с хорошими оценками. Мы тебя любим теплее какао, слаще тыквенного пирога и надежнее зонта в дождливый день. Обнимаем крепко, твои девочки. Дорогой внук Мирослав, передаем тебе тепло наших сердец через эти чудесные радиоволны. Очень скучаем и ждем того дня, когда сможем обнять тебя. Будь сильным, береги здоровье, никогда не падай духом. Любящие этого тебя дедушка и бабушка. Еще раз напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте Zifer FM 95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Осенний шалом в эфире.
0: Zifer.

0: Шалом.
1: А ведь май не за горами, друзья. Осталось совсем не так много времени. Всего лишь осень, зима и немного первых весенних месяцев. Ну а пока осень. А в Бобруйске 19:44. И мы возвращаемся к вашим сообщениям. Передают приветики Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. Мы так рады были видеть тебя, любимый наш. Очень скучаем и хотим поскорее обнять. Верь в лучшее, все сбудется. Береги себя. Передаем привет Дмитрию Жаркову. Приветик получили. Все хорошо. Я сегодня получила первую стипендию. Пойду гулять с одногруппниками. Любим, скучаем, обнимаем. Дорогой папа Сережа, от всей души к себе.

папой. Мы очень дорожим каждым моментом, проведенным с тобой. Твои Ксения и Александр. Мой любимый братик Бармотов Лешенька. Была очень рада увидеть и пообщаться. Мы уже подъезжаем к Лиде, забираем вредину от мамы. Кушаем и едем домой. Хороших выходных. Скучаем еще сильнее. Твои Ранули и Слонима. Самое любимое сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, привет моему сыночку Аристарху. Мой родной, я люблю, жду и верю в твоего ангела-хранителя. Береги свой мир. Обнимаю до хрустяшек. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным сентябрьским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением на все предстоящие последние сентябрьские выходные.

Да, друзья, это программа «Шалом». Еще один приветик, который прилетел буквально только что на наш СМС-сервис. Дорогой сынок Сергей Радченко, у нас все хорошо. Александрович с работы пришел, и твой брат приехал. Сидим за крутым столом, мысленно с тобой целуем, любим. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных последних сентябрьских выходных. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем приятной недождливой осени и только хороших новостей. Выходные пройдут быстро. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся в понедельник. Пока!

знаешь, уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Пока

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Вечерний зефир.
1: Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящая нить. Я тебя осыпал изумрудами, я дарил тебе.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Вечерний зефир.
1: Мои чувства не горят. Принимай любовь за сладость и прости тебе всю боль, чтобы вместе ощущать. Мысли чисты, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчишь.

Бобруйске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле дипхаус и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.